изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: А наш телеграм-канал по-прежнему работает для вас, для вашего удобства. Поэтому быстренько залетаем туда, оставляем комментарии, рассказываем, как началось ваше утро, какое у вас настроение, может, у вас какое-то важное событие сегодня. Расскажите нам про это. А может быть, вчера что-то вечером произошло интересное. Расскажите про это. А может быть, вы в отпуск вышли именно сегодня. Так вот, поделитесь этой новостью. Давайте мы вместе с вами порадуемся. Пишет нам Ваня, бунадемняца Юлия, бунадемняца Виктор, няца, няца, Михалыч, екуное, няца, луне, буна, Михалыч, екувой, аша. Есть у нас комментарий от Андрея Владимировича. Доброе утро, банда, всем отличного настроения, как всегда, ваш Андрюха ЦСК. Отлично, рада вас приветствовать. Крейзи, зичи, бунадемняца, спре, анени, ной, Алекс, екуной, зичи, бунадемняца, устурой, да, Алекс. Амривнет я решила месажу
2: осталтел.
1: Так, де время.
2: Де время таре.
1: Василий мне трансмите о позыку кафе луца, деди меняться, дар щеко привелиште. А мы черкаться гиче скунде е, са интуес мими се парек е, деч, пе Albișoara, capătul, cred că acolo unde e Iazuela. Dar poate greșesc eu, nu știu, Victor. Ia să vezi și tu, pentru că...
2: Stai că nu lucrează mouse-ul ăsta, nu pot porni TikTok-ul. Am așa, voi aveți câteodată senzația, ceva nu funcționează, de tocmai te enervezi. Vreau să-l împământ așa, știi?
1: Păi ea, foarte, doar așa se repară, știi?
2: Dar nu se... Probabil s-a descărcat vreo baterie, ceva, pentru că sunt mouse-uri din ăștia, știi, wireless. S-a descărcat vreo baterie, dar chiar acum când vreau să pornesc TikTok-ul, dai normal?
1: A-a.
2: Sigur că nu.
1: Что это такое? А, что
2: за порнит, гата.
1: Ну все, слава богу. Решили, пока...
2: Акум, стай, спреди фотографии.
1: Гата, деja, Василий... Ну, стай, штерс, дар Василий конфирмат, ка ам авут дрептате деспре локации. Аша ка, деja, пот са нумай дисчифрез.
2: А, унде е кана, унде е кануца?
1: Екзакт,
2: унде е кануца. Да, коло е Албишоара.
1: Аша, ун соаре, де парка, ну știu, аша о привилеште... Din start m-am crezut că e undeva, nu știu, peste hotare, așa frumoșel, așa.
2: Crezi că Chișinău cedează cu ceva la alte ore?
1: Nu, deloc.
2: Sigur că nu.
1: De fiecare dată spunem.
2: Combinat?
1: Corect. De fiecare dată spunem acest lucru, chiar nu cedează. Deci, na, eu zic că e cea mai frumoasă capitală din Europa. Da, și cine nu este de acord, să rămâneți așa, pentru că eu așa cred.
2: E cea mai frumoasă capitală din Europa. Concurența ar putea să facă capitalele care nu sunt din Europa, adică Bogota, capitala Columbiei, da? Cam așa?
1: Nu. Vorbesc chiar de, nu știu, pentru mine e așa, dar eu cred că am senzația asta pentru că e ceva al meu, мое, родное, понимаешь? Поэтому такое ощущение. Ощущение, что это мое. Совершенно верно. И не хочется даже менять. Елена Сабадаш пишет нам «Доброе утро», тоже кофеек. И на фоне красивенько там звучат вейкаперы. С утра пораньше. Доброе утро, Елена.
2: Аша арата сайту ностру?
1: Deci așa...
2: Radu Record Media, ia să vedem.
1: Așa arată, da, când deschizi,
2: fotografia
1: apare...
2: Noastră?
1: Da, apare fotografia noastră.
2: Departamentul de IT lucrează fantastic. Hai că e bine.
1: Ia vezi, uite ce sfaturi îți dau băieții.
2: Ce sfaturi?
1: Ivan zice, Victor, nu lucrează șoricelul, dă-i o bucată de cașcaval.
2: De cașcaval, nu mănâncă cașcaval ăsta, că am înțeles. Ai văzut, Julenca, la noi pe site este din start redirecționarea către live-ul nostru din TikTok.
1: Da.
2: Numai că am de trecut o verificare. Selectează două obiecte care au aceeași formă. Doamne, oare care sunt ele? Uh-huh. Ți trece o confirmare, după care ne puteți urmări în live, fără a vă conecta nici cum. Ce frumos! Ce frumos!
1: Uite așa, da.
2: Uite, nu știam de această funcție. Și dacă scriu un comentariu, din numele cui se scrie? Iată, scriu așa, bună dimineața! Facem verificări în regim live. A, nu, trebuie să mă conectez prin intermediu, dar video se vede. Publicitate și revenim. Neața! Dance Radio.
3: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц. Стоп, это еще не все. Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С четверга по воскресенье. Мытая морковь 7 леев 90 за килограмм. Дыня, смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra фреш салатный микс 100 грамм 18 леев 50. Kaufland дешево и хорошо.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance лето.
13: На рекорде.

0: и мою крестницу Эрику с днем рождения. Они родились, ну, в один день, только в разные года. Я надеюсь, что они слушают рекорд в данный момент, и им будет очень приятно. Всем добра и позитива. Сергей, Эрика, и мы вас поздравляем из студии Радио Рекорд Молдова с днем рождения. Ярослав Ефимов постарался, чтобы это все было вот в такой форме, на все услышание, на всю страну. Ну и не только вас, да и всех тех, кто сегодня празднует день рождения. Будьте счастливы!
1: Ne scrie cineva, bună dimineața tuturor și o zi frumoasă la toată lumea. Best music e cu noi. Mai jos Laura, mai iubim. O, Laura, ca de obicei, ne inunzi de cuvinte frumoase și dulci. Nicolas cu noi, dobre utras adies. Bună dimineața, Lucky, Lucky. Trezirea pentru toată lumea. Și Vadim e cu noi din Bălț, da, capitala de nord a Republicii Moldova. Ne conectăm frumos. Tare, ne plac mesaj când vin din partea voastră, nu de altfel, dar avem și frecvența radio 101.5 pe care o puteți accesa fie la aparatul radio, fie în automobil atunci când ne

0: Tolonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această penultimă zi de muncă din săptămână, 20 august, joi, vine chiar în acest moment. Julenca l-a pregătit, l-a analizat și rezultatul chiar acum.
2: Да, конечно, поехали, погнали слушать советы от наших таинственных звезд. По традиции начинаем мы, конечно же, с овнов. Овны звезды советуют не переживать лишний раз, а лучше найти очередной повод для радости. И вовсе овнам звезды рекомендуют сегодня во всем видеть только позитив. И знаете, как говорят, стакан, который на столе, он все же для овнов должен быть наполовину полон. Тельцы, перестаньте себя сегодня критиковать за ошибки прошлого, да и вовсе звезды вам советуют перестать думать о прошлом, нужно смотреть только в будущее и оставить все позади. Близнецы, дайте слово своему здравому смыслу, что вы доведете дело до конца, а то последнее время вы похватились за все сразу, а вот до конца пока ничего так и не можете довести. Это не очень хорошее качество, поэтому звезды вам предлагают сфокусироваться на чем-то одном. Переходим далее, у нас знак зодиака Рак, и перед вами откроются какие-то новые финансовые возможности. Цепляйтесь за них скорее, потому что они могут вам принести большую прибыль. Львы, хватит все откладывать на черный день, и речь даже не о деньгах, но, тем не менее, сегодня вы должны жить по принципу, вот надо сегодня прожить так, как будто бы, знаете, вот как последний день, то есть вот на максимум, максимально прочувствовать каждый час, каждую минуту. Если хотите поехать на шопинг, вот не бойтесь потратить чуть больше, чем обычно. Если вам давно нужен был какой-то определенный, я не знаю, определенное зеркало в ванну, то вот возьмите и купите. Сегодня вы должны позволить себе абсолютно все. Девы, планируете все заранее, потому что велик риск что-то забыть, и такая ситуация вас, конечно, очень сильно выбьет из колеи, потому что вы будете нервничать, что все идет не по плану, что вы что-то забыли. Поэтому лучше, конечно, звезды вам рекомендуют на сегодняшний день составлять список. Весы. Лучше не рисковать и не участвовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Сегодня было бы хорошо включить режим ниже травы, тише воды. Скорпионы. Удачные совпадения и знакомства зададут отличный настрой этому дню. Вы почувствуете, что что-то происходит в вашей жизни, или как минимум зарождается что-то новое. И этот момент, знаете, словно бабочки в животе. У вас сразу появится хорошее настроение, и звезды рекомендуют как можно дольше удержать это состояние. Стрельцы. Энергия бьет из вас фонтаном, и это, кстати, хорошо. Но все-таки стоит ее контролировать. Если вы чувствуете, что ее слишком много, то направьте ее в спорт. Козероги. Помощь нужна всем. И иногда ее нужно просто попросить самим. Ну, с этим у вас, конечно, проблема. Вы любите все контролировать и делать в одиночку, но бывают такие моменты, когда нужно попросить. Просто скажите, что вам нужно помочь, вам обязательно помогут. Водолеи, сегодня многие захотят объединиться с вами в команду для достижения каких-то общих целей. Вы можете изначально, знаете, как-то критично к этому отнестись, но звезды вам рекомендуют быть более открытыми сегодня. И даже если у вас в прошлом был какой-то неприятный опыт по поводу вот командной работы, дайте сегодня этому второй шанс. Рыбы. Вам стоит превратить лень в энергию. Этот фокус сегодня легко получится. Но главное, конечно, изначально настроиться на вот такую энергию, да, чтобы вот все про горы с места сдвинуть. И у вас, кстати, это получится, если вы себя настроите изначально с утра пораньше правильно. То есть поэтому все самые сложные задачи сделайте в первой половине этого дня. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я вам напомню то, что главное советы не просто слушать, но еще и имплементировать в жизнь, да, об этом не забываем. И не забываем слушать гороскоп каждый день с понедельника по пятницу на рекорде.
1: Рекорд. Dance Radio. Dar începând cu ora 8, avem ora în care puteți striga usturoi, ceea ce mai devreme ați făcut spam de mesaje în comentarii. Pentru că de la 8 la 9, alături de partener, e ora ce conține plasarea de produs, Max Auto, oferim încă un loc în super jocul de vineri, adică mâine. La sfârșitul orei 8 puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Iar în această săptămână, într-o zi de joi, jucăm fără afirmații. Ne sunați la radio 078-60-179 și încercați să țineți cu noi în emisie directă 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu. Dacă s-a întâmplat, vă puteți bucura că aveți o concentrare maximă și că ați putut ține cu multe emoții pentru cei care vor suna pentru primele încercări la radio. O să aveți parte de o bucurie pe parcursul zilei că voi caperii nu v-au putut provoca. Îmi arăți cu ochii la telefon. Răspundem?
2: Нет, я просто показываю то, что мы еще не успели, не успели даже номер телефона озвучить, как вы уже дозваниваетесь до нашего эфира, потому что хотите поиграть с нами в фероаффирмации. Все это возможно, но чуточку позже. Пока очень важно запомнить номер нашей студии 07860-1079. Именно по этому номеру вы сможете дозвониться, если вы продержитесь 2 минуты в эфире. При этом не будете говорить запретные слова, которые являются слово «да» и слово «нет», вы автоматически попадаете в наш финал, в наш большой финал, который пройдет уже завтра, совсем скоро мы узнаем, кто же на свою карточку получит 500 лей от нашего партнера. Кто же станет чуточку богаче с помощью Радио Рекорд и партнера этого часа. Поэтому не упускайте возможность, дозванивайтесь и давайте с вами

0: atitudine. Detalii pe Instagram @rumamd. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
3: Dance лето.
4: На рекорде.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Hai, Victor, tu dai indiciul ăsta gras, da, pentru că, de fapt...
2: E grăsan mare.
1: E grăsan, într-adevăr.
2: Ei, dar noi am zis, Iulia, să venim cu un singur indiciu per intervenție, dar știți voi, primul care te duce spre o idee, adică în care se exclud o mare parte din variante, comestibil sau necomestibil, ăsta nici nu indiciu, e subindiciu. Deci este necomestibil, prieteni, și deja indiciul de bază care îl... care vi-l spunem. Da, stai așa că n-am creat postare. În postare este indiciul numărul 1. În combinație există o cifră. Ei, și dacă mai dăm 1, iarăși nu e cutie neagră clasică.
1: Не получается никак, да?
2: Deci некоместибил și există o cifră în combinație.
1: Да, это словосочетание, в которой, вправду, присутствует некий номер, да, цифра. Некая цифра присутствует, и для того, чтобы отгадать, вы должны учесть этот факт. И, ну, я все же, Виктор, хочу, чтобы, ну, знаешь, если ты помнишь, по старой традиции, кстати, это и вправду была традиция с тех пор, как мы начали играть, одну из первых подсказок мы давали о том, есть ли это у нас дома. Помнишь, я тебя всегда спрашивал, Витя, у тебя это дома есть?
2: Я это не имею acasă и не имею никогда, probably. Адика я, до когда я помню.
1: Да, то есть и ты это хоть раз, ну, как бы, ну, видел в других домах или может быть?
2: Ну, am ținut în mână.
1: Ага. Хорошо. Ну, у меня это дома есть.
2: Deci fratele mai mic, da.
1: Так.
2: Am fratele mai mic.
1: Așa,
2: dar fratele mai mare nu am. Nu am. L-am văzut la tine probabil prima dată.
1: Da, că umenia e dома este, ca voi понимаете.
2: Da, dar cum să nu?
1: Umenia e dома este, umenia e dома даже есть в двух экземплярах. Я вам вот так скажу. В двух.

0: 30 лет первые.
1: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell с топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
2: Credit 7. Te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Так, с вашего позволения, следующую подсказку дам я, потому что я думаю, что она может вас привести к правильному ответу. Я хочу сказать, что вообще то, что мы сегодня спрятали в черную коробку, я не знаю, если есть такие люди, как я, но я лично это всегда практически ношу с собой. Почти всегда, да. Нет, почти всегда.
2: Да, но это не индичу, это в дискуции, о констатаре. Eu aș vrea să spun în felul următor, pentru că e ora
1: 9:20. Nu
2: mai este.
1: Это очень жирно. Я знаю, что есть такие люди, как я. Да. Каждый день.
2: Юля, да, să nu-mi dai, să nu arunci ceai așa pe masă, să arunci în mine. Așa, servieta cu cosmetică. Acolo ce, ai o husă pentru ochelari?
1: Nu, e o husă pentru pensule, pentru make-up.
2: Extraordinar.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Я не подумала бы, что то, что мы спрятали сегодня в черную коробку, так тяжело будут отгадывать. Потому что, в принципе, я уверена, хоть раз в жизни вы об этом предмете слышали. Я уверена, что есть такие люди, как и я, которые это носят с собой. Да, это немногие это делают, но я точно знаю, что у многих есть что-то схожее, что они все равно носят с собой. Вот. И я вас уверяю, что хоть раз в жизни вы это точно держали в руках. Вот поверьте, вы когда потом, наконец-то мы откроем черную коробку, вы увидите то, что там внутри, вы скажете: а как же так все было настолько просто? Да, все и вправду просто.
3: Încă un indiciu putem da în acest moment, prieteni. Noi ne-am informat și compania care produce sau instituția care este responsabilă de a produce ceea ce avem noi astăzi în cutia neagră nu o face în fiecare zi, în fiecare lună, nici în fiecare an. Deci se produce la necesitate. Un indiciu foarte gras. Dacă le punem alături de celelalte două, trei pe care le-am avut noi în combinație, există o singură cifră necomestibil, prețul în jur de 35 de lei. Iulia poartă mereu asta cu ea și, plus la toate, nu în fiecare an se produce, da, la necesitate.

0: 5 de lei este, sau 34 de lei și vreo 40-50 de bani. De ce am spus că e variabil prețul? În funcție de casa de schimb, prețul este divers, dar în jur de 35 de lei. Combinație, cifra există? Există. 2. Necomestibil, da. Mai mănâncă cineva, dar mănâncă de frică. Și 3. Prețul pe care noi l-am menționat. Iulia poartă asta mereu cu ea, să-i aducă noroc, dar de ce 2? Adică toți poartă 1, dar Iulia poartă 2. Adică eu mereu cu un pas înainte.
1: Не, дело в том, что вот, учитывая, что эти банкноты используются редко, да, и в принципе приходится менее 1% от общего объема всех печатаемых в США денег, поэтому даже многие американцы очень редко видят вживую эту купюру. Соответственно, из-за того, что ее так редко можно найти и увидеть где-то в обиходе, существует очень много суеверий и поверий по поводу того, что именно эта банкнота приносит удачу. Поэтому вот очень многие, в том числе и американцы, если вдруг где-то видят банкноту, то обязательно ее после этого не отдают, а держат в кошельке для того, чтобы она приносила удачу. И даже ну, в некоторых случаях эту банкноту дарят людям на день рождения в виде подарка. То есть, если...
0: Dacă o să mă chem la zi de naștere, îți mai dau unul, așa, în calitate de cadou.
1: Один, кстати, у меня тоже есть. Один у меня тоже есть с собой, ношу. Но вот два, это, правда, очень редкая банкнота, поэтому я ношу, да, на удачу ношу. И даже, кстати, между людьми, у которых ходят на скачки, да, вот с лошадьми, то у них есть тоже поверье такое, что именно эта купюра приносит удачу, поэтому они носят всегда с собой 2-долларовую купюру. Вот такие дела.

0: банкнота.
1: А вот проверь. Кстати, есть одна очень интересная вещь про эту банкноту. Я очень хочу вам ее рассказать, потому что...
0: Стай un pic. Cei care sunt în TikTok, am luat portofelul din geantă. Vreți să vedeți cât am în el? Uitați-vă. Niciunul! Nimic, niciun leu. Bănuți probabil sunt... Aha.
1: Pentru că toți banii, Victor, trebuie să-i ții. Unde? În bancă. Corect.
0: 3 litri.
1: Dar eu răscășu...
0: Am niște bănuți. Stai,
1: да, я расскажу интересный факт про эту купюру, потому что он и вправду очень интересный. На задней стороне этой купюры, двухдолларовой, да, нарисована, изображена, точнее, картина «Декларация независимости», да, работа Джона Трамбула. И, что интересно, в оригинальной версии нарисованы 47 человек на оригинальной картине, но почему-то на банкноте нарисовали только 42. Я не знаю, почему, и это, в принципе, остается загадкой для всех американцев, в том числе, почему в оригинальной версии картины там 47 участников в Декларации независимости, а вот на купюре нарисовали всего лишь 42. На этот счет, кстати, тоже очень много, знаете, таких теорий придумали, теории мистики, мол, что-то здесь не сходится, почему 42, почему не 47, а они что-то, ну... Вы знаете, как это проходит, в интернете любят раздувать все, поэтому, чтобы вы знали, что вот у этой купюры есть вот такой интересный факт.
0: Юля, да, acești dolari au antifabricație, scrie pe el, în ce an s-a produs?
1: Это хороший вопрос, учитывая, что это...
0: А, la mine este.
1: Учитывая, что это не
0: la
1: наша...
0: La mine este. Verifică în partea din față unde este link-ul.
1: Da.
0: În partea dreaptă, fix lângă el.
1: Da, 2013.
0: Tău e bătrân ca al meu.
1: Și al tău?
0: 2017.
1: Aha.
0: Dar știi cum sună istoria de anul 2017? Și cum a ajuns acest dolar la mine? Ei bine, eu v-am povestit de mult, cred că chiar în acel an 2000...
1: Stai din 2006, în general.
0: Da, unde
1: 20
0: scrie?
1: De ani. Tot acolo unde ai zis tu. Tot acolo. Ăsta e vechi, ăsta are 20 de ani.
0: Dar eu nu pot să înțeleg de ce la mine scrie seria 2017. Orică s-a schimbat, nu înțeleg cum. Deci eu am primit, dar în 2017 eu lucram la radio.
1: Așa.
0: În anul 2012-2013, ca atare, am primit primul meu dolar pe care l-am primit în...
1: L-am postat.
0: Nu știu, adică scrie anul 2017, cineva a schimbat.
1: Soție ți-a schimbat.
0: Dar istoria acelui dolar. Deci...

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Наверное, эта просьба прозвучит впервые на рекорде в эфире, но доставайте свои кошельки, друзья. Давайте посмотрим, что у вас там хранится, что приносит вам удачу, какие купюры у вас есть из других стран. Поделитесь фотографией в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова.
2: Am vrut să iau din Tunisia niște dinari tunizieni, dar în aeroport și peste tot se spunea că nu ai dreptul să scoți nicio bancnotă, nicio valută locală.
1: A если спрятать?
2: Păi stai că cred că acea valuta a lor are ceva așa interesant în componență, da? Vreo liniuță, vreo chestiuță care atunci când treci detectorul, probabil poate să o arate cumva, știi?
1: Я уже представила эту ситуацию, как Виктора заставляют раздеться. Так, мужчина, вы пройдите в сторону. Вы там что-то спрятали, а ну доставайте. Ну, жалко, я бы посмотрела бы на эти тунисские. Тунисские, это правильно, если я так говорю? Деньги, динары, да?
2: Динары тунизиень, да.
1: Ага, ну, хотя бы будем знать. На самом деле, это очень интересно то, что у каждой страны валюта называется по-своему. Это как примерно как и со столицами, как и с флагами. Это отдельное такое некое искусство для того, чтобы запоминать и даже как-то умничать порой. Вот теперь я буду знать.
2: Оркум, са евро, бузунары, чел мой плакута, я оста, да?
1: На данный момент, да. Давай я быстро расскажу про ту самую монетку, которую я храню у себя в кошельке. И я считаю, что она мне приносит удачу. Почему? Потому что я знаю точно, что этот человек мне подарил ее от всей души после своей поездки в Италию. Там есть специальный аппарат. И если я не ошибаюсь, это как раз-таки 5-центовая монетка евро, да? 5 центов евро, которую вставляешь в специальный аппарат, и аппарат рендом, если я правильно помню, выбирает, какую картинку набить на этой монетке. Вот, поэтому мне вот досталась такая здесь вот из Рима, римлянин на ней. Я ее с удовольствием храню и каждый раз открываю, думаю о том, что так приятно ведь, когда о тебе кто-то думает. Но согласись, не знаю, было это намеренно сделано именно для меня, или даже если не для меня, но после этого человек решил мне ее подарить, мне это очень приятно. Я благодарю нашего радиослушателя за то, что он вот такой жест проявил.
2: Жуленька,
1: спасибо.
2: Жуленька, а это мита?
1: Нет, ну почему? Это подарок. Там, кстати, подожди, мита мерча дела о сума, ну мита дебань, ну сигурно е чинч, ченс, евро, аша кала сигурно е мита.
2: Шти, в франчезе есть аша о ворба, фюрен оф, фюрен буф.
1: Nu, Victor, nu știu, nu am studiat franceză.
2: Întâi furi un ou, după care furi un bou.
1: Ok.
2: Da, da, da. Și iată, totul are un început, Julian.
1: Aha, așa crezi tu.
2: Fii super atentă.
1: Bine, bine.
2: Da, acest suvenir îl păstrezi în portmoneu. Asta este... E de bine, cine mai are, scrieți-ne, transmiteți-ne fotografii în Telegram, avem o postare special pentru asta creată. Iată, Gigi transmite o fotografie, ăia de 20, nu știu ce sunt, e un leu românesc, 2 dolari cu nominalul de 1 și 2 cu nominalul de 2. Adică nu știu unde îi folosești, dar dacă ți aduce noroc, e foarte bine. 3 rublea, dar star și mai vă papă. Alexandru transmite fotografie. 3 rublea. Mai sus, mai sus, ia să vedem așa.
1: Так, ты начал с конца, я так понимаю, да?
2: Потому да, что... de jos în sus merg eu.
1: Da.
2: Așa, так. Чесно заработано, 10 euro. Alexandru, un alt Alexandru transmite mai sus. Pablo Discobar. Așa, Azerbaijan Bank. Oh, e valută, se numește manat. Manat, wow. Și alături la fel ce este? Stai că nu înțeleg.
1: Așa, nu înțeleg la ce mesaj ești.
2: Uite la ora 10 și 16 minute.
1: Așa.
2: 10-16.
1: Da, 10-16 de la
2: Pablo. Nu înțeleg. De
1: Pablo.
2: La Pablo, da.
1: Aha, gata. O văd și eu această...
2: Cred că Azerbaijan scrie pe el, dar ăsta așa albastru, ce e, nu?
1: Georgia. Deci,
2: Georgia?
1: Da, e Georgia.
2: Ai ținut bani
1: Georgiei? Da,
2: Georgie,
1: это Грузия, получается, грузинские деньги. Așa, hai, repejor, capitala Georgiei.
2: Tbilisi.
1: Bravo, bine.
2: Azerbaijanului.
1: Baku.
2: Capitala Marocului.
1: Rabat.
2: Capitala Etiopiei.
1: Aici nu știu. Care e?
2: Addis Abeba.
1: Aici m-am blocat, gata. Африка не мой конек. Ну, это была минутка плей-офф. Даже не минут, 30 секунд плей-офф. Рекламная пауза, да. Слушай, вот, если честно, впервые вижу грузинские деньги. Мне не довелось побывать еще в этой стране, хотя я очень хочу, очень много историй слышала о том, насколько там прекрасно для путешественников. Поэтому, может, это и знак, что стоит слетать в эту страну. Кто-то, Былич Олег, нам отправляет фотографию. У него прям на торпеде много денег. Говорит, зачем нам кошелек? Мы отмываем деньги с утра. Это хорошо, да. Деньги — это всегда хорошо. Пусть будет на удачу. Михалыч говорит, все, что нашел в кошельке из иностранных, это 2 цента. 2 цента. Кстати, я тоже не видела такую монетку двухцентовую. Ты видел?
2: Да я очень рано привез бань, Юля.
1: Ну, я нищну и вет.
2: Да, нищну врёса и веткнуса имей.

0: Reclamă.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: счастья. 30 лет первые.
1: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Шевченко. Спасибо огромное. Да-да, am clarificat cu Маусу. Ieri, nu știu, mai

0: Cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Максимум 30 лет.

Lozanciuc. Bun, i-am felicitat. Maia Pogor. Așa, porumbă, vată, înghețată. No, no gărece, cucuruză. Вопрос для тех, кто не понимает румынский, что мы можем найти на пляж, да? Я задумываю слово, вы должны угадывать, да, на пляже. Вот и там идут варианты. Ну, брелоче лакей, ну, лимонада, ну, скотч.

0: noi mergem în publicitate, știți că sunt cu ochii pe voi, da? Dar trebuie să citesc mesajul mai pogor. La noi, în Portugalia, doar bună dispoziție și jilăjeală e pe plajă. Minunat! Hai că după care revenim și iarăși cu un testuleț.
1: Реклама. Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист. Курица дольче, щедоринца море. Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Câștigă un PlayStation 5 la Go!

0: Обрести выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Gaerix checking in. Let's do this.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Диджей Деркс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.